0: Ну как отнеслись китайцы к отзыву наших специалистов?
1: Представляете, они не расстроились. А, похоже было даже, что они рады отъезду наших.
0: Угощайся. Рады?
1: Да, Мао Цзэдун на заседании их верхушки недавно сказал, что Советский Союз не предоставит им передовые технологии, и что это даже замечательно.
0: И что, вот так вот прямо и сказал?
1: Да. Я слышал, что они даже уже создали руководящий орган по исследованиям разработок атомной бомбы.
0: Что же Мао Цзэдун, как... Он что, думает, что сделать атомную бомбу проще пареной репы? Да учитывая их реальный потенциал, они лет 20 не справятся с этой задачей.
2: 啊、您的老朋友斯特朗女士接到了，
3: 走，带我去见她。
2: 哎，走。
3: 斯特朗女士，欢迎你来中国呀！
4: 哇哦，哇 ！I'm glad to meet you, Ma。
2: 见到你我太高兴了。
3: 我们有多长时间没见面了
4: ？Over 10 years since I left Yan'an。
2: 10 years，
3: 时间过得真快呀！啊，你应该是新中国建国以后我会见的第一个美国人。
4: During this trip, I'm impressed by the tremendous changes in China.
2: 这次来中国，他觉得
4: especially to the state of mind of the people，
2: 尤其是人的精神面貌。
4: I've been to many Western countries.Both progressives and reactionaries who I met were haunted by the prospects of the Third World War and the A-bomb, which threatens the annihilation of humanity. But the Chinese seemed undisturbed by a nightmarish scenario. Not a bit.
3: 当年在延安的时候，我不就跟你说过吗？世界上的一切事物、无一不具有两重性，帝国主义和原子弹也是具有两重性。他们既是真老虎，哎，又是纸老虎
4: 啊
3: ，paper tiger。
4: Oh, I don't smoke more. You can smoke, please.
3: 我这是极其难改啊。